0: שבה נאמר כולנו מאוחדים.
1: Премьер-министр Барак согласился предоставить слабую. Премьер-министр Барак.